0: Donne-moi ton cœur. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Поговорим о ситуации на дороге. 2 балла на Яндекс.Карте. Небольшой затор на Русской в обоих направлениях.

0: направлениях на Выселковой в сторону Снеговой Пади, также замедлен трафик в центре города на Светланской и Алеутской и скопление транспорта на Борисенко в сторону Патрокловской развязки. Удачи в пути!
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». В приморской столице около 18 градусов тепла. Завтра ожидается до плюс 17. Переменная облачность без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: А у нас скоро пополнение.
4: И новоселье в ЖК «Грин Хиллз».
3: Искали место, где жить с детьми будет безопасно и удобно.
4: Чтобы детский сад под боком.
3: Чтобы двор без машин.
4: И район зеленый.
3: Все как в «Грин Хиллз».
5: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Грин Хиллз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
6: Биомеханика.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальные планы контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8 914 666 02 15. Кирова 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
9: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Авторадио представляет.
10: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
1: Авторадио представляет.
11: Будто я египтянин.
12: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
11: Мне нравится здесь королевский привык.
12: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
13: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
1: Информационный спонсор Авторадио.
14: Я календарь.
15: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
1: Информационный спонсор Авторадио.
16: Авторадио представляет.
17: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело дел...

0: Вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Авторадио. Автомонитор.
2: Согласно Яндекс.Картам, на дорогах свободно, однако есть небольшие заторы на Светланской в сторону Убаревича, на Русской в обоих направлениях, а также скопление транспорта на Океанском проспекте в сторону Октябрьской улицы. Удачи в дороге!
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке сейчас 19 градусов тепла, завтра ожидается до плюс 17. Без осадков, ветер умеренный.
1: Реклама. Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель», ТЦ «Сангурай», третий этаж.
3: Вы замечаете детали. Вы чувствуете разницу между сделано и сделано правильно. Для вас мастерская «Улыбки плюс», где не просто лечат зубы, где восстанавливают баланс здоровья, комфорта, уверенности. Потому что вы заслуживаете не просто результата, а совершенства в деталях. Мастерская «Улыбки плюс». Океанский проспект, 92. Телефон 273-35-59. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
5: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
1: Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
6: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
7: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
1: Реклама на Авторадио. 22 66 500. Музыка.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
4: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа дня в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Синоптики рассказали, когда в Приморье вернутся дожди. Далее подробно.
0: Про главное.
2: Начало следующей рабочей недели в Приморском крае ознаменуется осадками, пишет Data.ru. В понедельник, 4 мая, из-за прохождения атмосферного фронта в регионе ожидаются локальные дожди. Ночные заморозки от 0 до минус 5, вероятны на северо-востоке центральных и восточных континентальных районах. При этом общая температура ночью составит от плюс 1 до плюс 7. Днем столбик термометра поднимется до плюс 9, плюс 18. Во вторник, 5 мая, фронт покинет Приморье, принеся с собой прекращение осадков и стабилизацию погоды. Ночные температуры существенно не изменятся, тогда как дневные покажут рост от плюс 13 до плюс 22. Середина недели 6 мая принесет новый атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие дожди. Ночной температурный режим сохранится, а днем термометры покажут значения, близкие к понедельничным. Во вторники во Владивостоке, в понедельник, в ночные и утренние часы не исключены незначительные дожди. Температура воздуха ночью составит плюс 5, плюс 7. Днем прогнозируется улучшение погоды и прогрев до плюс 17.
0: Про газ.
2: В Приморском крае продолжается подготовка к началу поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту. В настоящее время ведется монтаж оборудования на газоизмерительной станции «Дальнереченск», пишет РБК «Восток». Напомню, на китайской стороне с начала 2024 года строят газопровод «Хулинь-Чанчунь», который позже должен соединиться с российским газопроводом благодаря трансграничному участку «Хулинь-Дальнереченск».
0: Про технику.
2: Со вчерашнего дня в России введена обязательная маркировка части радиоэлектроники, передают РИА Новости. Теперь средства идентификации должны наносить в том числе на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, светильники, розетки, печатные платы и реле. Покупатели смогут проверять легальность товара через приложение «Честный знак», как отмечают эксперты. После интеграции с государственной информационной системой промышленности маркировка поможет продавцам быстрее передавать отчетность Мин. Промторг.
0: Про музыку.
2: Ученые выяснили, что за последние века музыка стала примитивнее, пишет «Комсомольская правда». Итальянские исследователи изучили более 2000 музыкальных произведений от классики 17 века до современных жанров и пришли к выводу, что современная музыка стала гораздо менее разнообразной и более повторяющейся. По мнению ученых, использовавших для анализа в том числе математические модели, музыка достигла баланса между сложностью и простотой в период между 1950 и 1979 годами. После этого творения композиторов стали скатываться к упрощению, повторяющимися нотами и предсказуемости. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 19 сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная. Облачность без осадков, ветер умеренный, температура до плюс 19. По краю переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер слабый до умеренного, температура от плюс 13 до плюс 18. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Авторадио.

Даже если рядом океана нет, делайте громче авторадио. Мы вам напоем морские мотивы. Мы подберем для вас любимые хиты, лучшее звучание, самые популярные артисты. В общем, все сделаем, чтобы ваш выходной прошел самым благоприятным образом. Да что уж там прошел. Пусть он идет медленно и не спеша. Наслаждайтесь, пожалуйста, каждым моментом отдыха. Набирайте сил и радуйтесь. Просто так, потому что хорошо. Всех приветствую. Всем говорю здравствуйте. Добро пожаловать на первое автомобильное радио страны, где вам всегда очень рады. В студии Ирина Лагутина. Движение только вперед.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Автомонитор.
1: На дорогах города трафик выходного дня. Согласно данным Яндекс.Карт, загруженность 1 балл. Небольшой затор на Светланской в сторону Убаревича, на Русской в обоих направлениях, и затруднено движение на Вилково до улицы Фадеева. Удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». В приморской столице тем временем плюс 17. Завтра термометр покажет также до 17 градусов тепла. Переменная облачность, осадков не ожидается.
2: Реклама спонсора.
3: Свистать всех наверх! Берем курс на Green Hills!
4: Вот переедем скоро, и все площадки будут в моем распоряжении. Все лабиринты, качели, скалодром и огромный корабль.
5: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама. 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семьи.

0: Семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
1: Аудитория 0+.
2: Авторадио представляет.
3: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
2: Авторадио представляет.
4: Будто я египтянин.
5: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
4: Мне нравится здесь королевство привык.
5: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
6: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
1: Информационный спонсор «Авторадио».
2: «Авторадио» представляет.
7: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
8: Я календарь.
9: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
1: Информационный спонсор «Авторадио».
2: «Авторадио» представляет.
10: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты»!

0: Кав Санлайт, золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Санлайт. Санлайт – идеальный подарок. 16+.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
10: Авторадио.

0: Карта Яндекса показывает загруженность дорог в 1 балл. Замедлено движение на Светланской в сторону Центральной площади, также на Алеутской до Адмирала Фокина и скопление машин на Русской в обоих направлениях. Хорошей дороги!
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: Во Владивостоке сейчас плюс 17, завтра синоптики обещают также до 17 градусов тепла. Переменная облачность, ветер умеренный.
1: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточните у продавцов-консультантов.
2: Жара не ждет, а вы готовы? Жара уже на подходе. В лаборатории холода все под контролем. Подбор кондиционера под ваш бюджет. Чистая установка без пыли и сервисное сопровождение на годы. Бытовые и промышленные сплит-системы с гарантией и без переплат. Лаборатория холода. Ваш комфорт – наша работа. Телефон 8-950-238-100. Сайт holodlab.ru.
3: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы пикник охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
1: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
6: Так случайно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Приморье 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. В Приморье нарастает класс пожароопасности леса. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебель Град», умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Синоптики Приморского края предупреждают жителей региона о высокой пожарной опасности в лесах. Со 2 по 5 мая в континентальной части Лазовского муниципального округа сохраняется высокий 4 класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. С 3 по 5 мая 4 класс пожарной опасности ожидается также в Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, Харольском, Анучинском, Яковлевском и Кавалеровском муниципальных округах. Высокий класс пожарной опасности означает повышенный риск возникновения природных пожаров даже от незначительного источника огня. Между тем, по данным Примпресс, наиболее напряженная обстановка сейчас складывается на юге Приморья. По сообщениям очевидцев, крупные природные пожары охватили территорию Хасанского района. Огонь местами вплотную подошел к федеральной трассе, а в некоторых участках пламя распространилось вдоль дорожного полотна. Люди, проезжающие через район, сообщают, что жар ощущается даже внутри автомобилей. Кроме того, местные жители рассказывают, что огонь уже добрался до лесных массивов рядом железнодорожная инфраструктура и подошел к мосту.
0: Про строительство.
2: Во Владивостоке Федеральная антимонопольная служба предписала заново рассмотреть заявки участников конкурса на достройку школы на 1275 мест на Патрокле. Причиной этого стала жалоба одного из подрядчиков, который посчитал отказ необоснованным. Заявки подали две компании, одной из которых администрация отказала. В пояснительной записке от комиссии указано, что участник не предоставил нужные документы. Компания с отказом не согласилась и обратилась в ФАС. Специалисты заключили, что подрядчик подтвердил свое соответствие требованиям. В итоге действия властей признали нарушением.
0: Про еду.
2: В России взялись за разработку ГОСТа для шаурмы. Как рассказали в Роскачестве, документ будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта. Технический комитет, занимающийся этой работой, также участвует в разработке ГОСТа русской кухни. Основная задача – описание блюд национальной кухни, а шаурма в данном случае скорее единичный случай. Примерный срок завершения разработки ГОСТа на шаурму – конец 2026 года. Курс доллара на сегодня по данным ЦБ 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 17 сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная. Облачность без осадков, ветер умеренный, температура поднимется до 17 градусов. По краю переменная, облачность преимущественно без осадков, ветер слабый до умеренного, температура воздуха от плюс 13 до плюс 18. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебель Град объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Вот так вот активно мы с вами двигаемся вперед. Майские выходные в самом разгаре, а это лишь только начало. Много еще отдыха впереди, но есть еще и важный день, который мы отметим всей страной. День Победы. Особый день для каждого из нас. И многие помнят, как в том году, 9 мая, в честь юбилея Победы, мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек, а в этом году мы объединили авторадио, телеканал НТВ, социальную сеть «Одноклассники», чтобы еще громче и ярче снова спеть «Катюшу». 9 мая в 13:30, время московское, страна слушает авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были, дома, за праздничным столом, в дороге, за рулем автомобиля, на улице, в разгаре праздничных гуляний, а может быть и на рабочем месте, 9 мая в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте. На смартфон или видеокамеру, а затем присылайте ваше видео нам в официальный канал Авторадио Мессенджере Макс. Ваши самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и Одноклассниках «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь к нам. Всем желаю отличного настроения. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. Yeah.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Расскажу о ситуации на дороге. Загруженность 2 балла, согласно данным Яндекс.Карт. Небольшая пробка на Батарейной в сторону Светланской, также на Светланской в сторону Убаревича. Небольшая пробка на Русской в обоих направлениях и умеренный поток транспорта на Океанском проспекте в сторону остановки Дальпресс.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В столице Приморья в данный момент 16 градусов тепла. Завтра синоптики обещают до плюс 17. Переменная облачность, ветер умеренный.
0: Реклама.
2: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
3: Рэми всегда выгодна.
4: Устали от боли?

0: спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
1: 2148.
2: «Биомеханика».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
11: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
12: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
16: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Равирска» панель за 2025 год.
17: В «Ленте».
18: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
20: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
21: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
22: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
23: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
24: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. Катюша. Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Автомонитор.
2: Один балл загруженности дорог на Яндекс.Картах, замедленное движение на Русской в обоих направлениях на Океанском проспекте в сторону площади Первая речка, а также замедленное движение на Светланской в сторону Убаревича. На этом пока все. Хорошей дороги.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: 16 градусов тепла сейчас во Владивостоке. Завтра синоптики обещают до 17 градусов тепла. Переменная облачность, ветер умеренный.
1: Реклама.
3: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
4: Категория 16+.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое?
6: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Синоптики рассказали, каким будет май в этом году. Далее подробно.
0: Про главное.
2: Май в Приморье традиционно считается одним из самых переменчивых месяцев года. А в 26-м году, по прогнозам синоптиков, погода вновь может преподнести жителям края немало сюрпризов, сообщает Примпресс. По данным Примгидромета, средняя месячная температура воздуха в мае составит от плюс 9 до плюс 14 градусов, что близко к климатической норме. Осадков на большей части территории края ожидается около нормы, при этом на юго-западе края дождей может выпасть меньше обычного, а на юго-востоке и в восточных районах больше средних многолетних значений. На распределение температур в регионе заметно влияет хребет Сихотай-Олень. На восточных склонах и вершинах сопок днем обычно плюс 8, плюс 14, тогда как на западных склонах и в долине реки Арсеньевки воздух может прогреваться до плюс 20. Теплее становится и в районах Приханкайской равнины. Влияние озера Ханка на температурный режим здесь незначительное, поэтому весеннее тепло ощущается сильнее. В континентальных районах в мае увеличится количество грозовых дней до 5-8 за месяц. Основным направлением ветра становится южное, а на побережье чаще преобладает юго-восточный ветер. Также в мае на побережье начинается сезон туманов. В среднем за месяц их наблюдаются от 7 до 12, а в отдельные годы до 20. Кроме того, примерно 1-3 раза за 10 лет в Приморье в мае может выпадать мокрый снег.
0: Про здоровье.
2: 40% клещей в Приморье оказались заражены инфекциями. Пострадавшие есть в 22 муниципалитетах региона, пишет Примамедиа. Специалисты подчеркивают, что при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо как можно быстрее удалить и сдать в лабораторию. В лабораториях проводят ПЦР-исследование, позволяющее одновременно выявить 4 инфекции – клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.
0: Про школу.
2: В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, рассказал представитель организации. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание, пишет РИА Новости. В общественной палате также добавили, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделять для спокойного приема пищи.
0: Про новые технологии.
2: В Японии создали виртуального кота, которого можно погладить, пишет «Комсомольская правда». Устройство представляет собой комплекс, состоящий из VR-очков и оборудования, которое передает тактильные ощущения с помощью ультразвука. Ученые утверждают, что прямо в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его дыхание и вибрации, соответствующие мурчанию. По словам исследователей, изобретение пригодится тем, кто не может позволить себе завести настоящего любимца, например, из-за аллергии. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 16 сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная. Облачность без осадков, ветер умеренный, температура до плюс 17 по краю. Без осадков, ветер слабый до умеренного, температура от плюс 13 до плюс 18. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Слов не надо, паники тоже никакой не нужно. Исключительно танцы, энергичные движения, причем их будет очень много. И все они такие разные, но объединят нас в едином ритме Авторадио. О чем это я? Да, конечно же, о большой дискотеке Авторадио. Грандиозный музыкальный фестиваль, главный танцпол лета, лучшее место на Земле, которое надо будет посетить 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Я уже все явки и пароли вам дала. Осталось просто прийти. Главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. 50 артистов. Это вам не шутки. Займите лучшие места по лучшей цене уже сейчас. Для вас промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов. Действует с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Все, теперь точно все сказала. Хотя нет, там будут все. И я, Ирина Лагутина, тоже. Давайте встречаться и проводить этот вечер вместе в лучшей компании лучших артистов и слушателей.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Автомонитор.
7: Согласно данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 2 балла. Скопление транспорта на Борисенко в направлении Сахалинской в районе Луговой в сторону Карской и замедлен поток на Русской в сторону Кирова. Всем хорошей дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
7: В приморской столице сейчас плюс 13, завтра синоптики обещают до 17 градусов тепла, ветер умеренный, без осадков.
0: Реклама.
8: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю, а с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке Авторадио, где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пс, ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисе «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм». Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
10: «Чижик».
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Автомонитор.
2: 2 балла показывают Яндекс.Карты. Скопление автомобилей от гоголевской развязки до Некрасовской, замедлен трафик на Русской в сторону кольца Багратиона, а также на Светланской в направлении центра. Других крупных пробок нет.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: 13 градусов тепла сейчас во Владивостоке, завтра от 15 до 17. Ветер умеренный, переменная облачность.
1: Реклама.
3: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
4: Рэми всегда выгодна.
5: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
6: «Биомеханика».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
9: Аудитория 0+.

Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Финляндия начала военное учение у границы с Россией. Подробности далее.
0: Про главное.
1: В 70 километрах от российских рубежей Финляндия начала военное учение. В тренировках примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. Как пишет РИА Новости, учения продлятся до 12 мая. Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов говорил, что Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. По словам дипломата, Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании.
0: Про нововведение.
1: В Республике Алтай создадут шестую игорную зону. Закон одобрил Совет Федерации. Сейчас в России легально работают 4 игорные зоны. В Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Пятую строят в Крыму. Эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархот рассказал, как игорные зоны влияют на бюджет страны.
2: В рамках таких игорных зон действительно проще их легализовать и, соответственно, использовать фискальную функцию, то есть формировать налоговую базу по налогу на игорные зоны. В этом смысле Алтайский край, Республика Алтай, они способны тоже стать вот такой своеобразной зоной, где доступен игорный бизнес вполне легально. И на фоне того, что действительно есть определенные сложности с расширением налоговой базы, в этом смысле вот эти вот новые налоговые сборы, в том числе на игорный бизнес, способны частично амортизировать выпадающие налоговые доходы.
1: Отмечу, также горные зоны способны оживить внутренний въездной туризм. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туристической индустрии Дмитрий Горин.
3: Иностранные туристы выбирают и горные зоны и тратят большие деньги на, в том числе, гостиницы, рестораны, экскурсии. Ну и, конечно, казино тоже получает соответствующий доход. Поэтому можно предположить, что с учетом транспортной доступности и наличия предложений отелей, а отели должны быть высококлассные, 5 звезд, к счастью, они есть, будет привлекать все это большее количество туристов. Казино всегда стимулирует развитие именно инфраструктуры, так как это круглогодичные возможности для региона и курорта. И, конечно, это еще площадки для мероприятий. Как правило, казино обладает специальными банкетными залами, ресторанами. Для корпоративных клиентов это тоже одна из опций проводить, например, крупные мероприятия или гала-ужины в казино.
1: Как пишут средства массовой информации, горная зона на Алтае создаст около 1000 новых рабочих мест.
0: Про здоровье.
1: Хобби помогают восстановиться после интенсивных рабочих нагрузок. Об этом пишет News.ru со ссылкой на экспертов. По результатам опроса, люди с любимыми занятиями на 43% более уверены в своих решениях по сравнению с остальными. Кроме того, у большинства из них высоко развит навык тайм-менеджмента. Около 90% респондентов отметили, что хобби приносит им удовлетворение от достижений, создавая чувство целостности и полноты жизни. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: тысячи городов вещания авторадио по всей стране. Москва, Владивосток. Абсолютно везде играют нашу фирменную суперигру «Много денег на авторадио». Для этого вам необходимо лишь установить наш гимн в своем мобильном телефоне, рассказать о своей заветной мечте на нашем сайте и внимательно слушать эфир. Особенно сейчас. Будем играть на деньги в банке 13 тысяч рублей. Присоединяйтесь к нам скорее.
1: На Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, это точно. И главное, вы находитесь в правильном месте, где ваша мечта сбудется со 100% гарантией. Только на Авторадио, только в нашей фирменной игре «Много денег» в 13-м счастливом сезоне. Уже в ближайшем финале, в начале июня. Вы в этом убедитесь сами. Для Авторадио нет ничего невозможного. Любое желание выполнимо. Расскажите нам о нем на нашем сайте, установите наш гимн в своем мобильном. Да и, собственно, все. Слушайте эфир громко и везде. Если вы давно играете с нами, гимн Авторадио давно звучит мобильным, так найдите, пожалуйста, себя среди игроков на нашем сайте и расскажите, что же вы хотите выиграть. Нам важно это знать. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится еще и дополнительный розыгрыш мечты от нашего партнера. А пока деньги в банке – 13 тысяч рублей. Давайте мы с вами остановим рулетку. Есть у нас игрок, зовут Елена. Номер телефона заканчивается на 1322. Итак, Елена хочет автомобиль Honda Vezel. Прекрасное желание. Девушкам всегда нужен удобный транспорт для всяких наших бесконечных важных дел. А их очень много, поэтому давайте-ка мы будем ей звонить. Ну, как всегда, гимн. Ждем мы гимн Авторадио. Можем заодно подпевать, это сразу гарантированный приз, 3000 рублей. Вы подпеваете, а Елене отправляется 3000 рублей, обязательно. Хотелось бы поговорить. Елена?
2: Алло?
0: Елена, здравствуйте, это Авторадио, это игра «Много денег», прямой эфир, меня зовут Ирина Лагутина, ну и, собственно,
2: привет.
0: Мы вам звоним, да.
2: Авторадио я не слушала.
0: Ну, как это так? Ну, подождите,
2: ну,
0: знаете, а мечта ваша?
2: На даче, на работе я слушаю, надо же Авторадио.
0: Елена, подождите, давайте разбираться по порядку. Во-первых, вы хотите автомобиль?
2: Да, да, хочу.
0: Есть он у вас, написано «Honda Vezel», это же ваше желание?
2: Да, наше желание.
0: Я поняла. А вы вообще опытный водитель? Или, может быть, это первая мечта?
2: Нет, я не опытная, у меня дочь.
0: А, я
2: руководит.
0: Дочь руководит, а вам просто нужен автомобиль. Все ясно?
2: Да, я пассажир.
0: Хорошо, ну смотрите, обязательно сбудется ваша мечта, если в следующем финале, в начале июня мы снова...
2: Вы не могли бы в понедельник позвонить?
0: Мы по расписанию не работаем, Елена, так не работает. Мы же неожиданные.
2: Ладно, спасибо большое.
0: Ну все, договорились. Спасибо вам большое за игру. У нас с вами гимн прозвучал, и вы получаете наш обязательно гарантированный приз 3000 рублей. А и, пожалуйста, давайте будем слушать Авторадио везде, хорошо?
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Ну что же, давайте я напомню, что у нас сейчас с этого момента в банке будет 15 тысяч рублей. Мы запустим с вами рулетку. Да, для начала сделаем вот так. Гарантированный приз у нас уже улетел Елене. 3000 рублей. Более того, Озонбанк удвоил сумму выигрыша. Итого она получит 6000 рублей на свою карту Озонбанка. Итак, в начале июня состоится наш следующий суперфинал, где мы обязательно исполним чью-то мечту. И важно, очень важно, посмотрите, пожалуйста, слушать нас. Вот просто слушать. Взять трубку, сказать «Алло, здравствуйте». Правда, еще гимн должен звучать у вас обязательно. Мечта рассказанная должна быть на сайте. Ну и все. А дальше складывается диалог, называйте песню и выигрывайте. Есть еще информация для вас. В конце года состоится дополнительный финал от нашего партнера Озонбанка. Шанс на мечту удваивается. Просто расскажите о ней в нашем мечтаботе на сайте Авторадио. Ну что же, рулетку запустили. Давайте двигаемся с вами дальше в компании Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Сообщу о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают небольшой затор на Народном проспекте в сторону Военного шоссе. Также скопление транспорта на Океанском проспекте до площади Первая речка и на Борисенко в сторону Сахалинской. Удачи в дороге!
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В столице Приморья сейчас плюс 13, завтра синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла, ветер умеренный, переменная облачность.

0: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная «Белая лилия». Лидия Владимировна Литвяк.
5: Но я хотел летать.
6: И я. Это же свобода.
4: Литвяк. Уже в кино. 16+.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
8: Музыка

0: Карта Яндекса показывает 1 балл. Замедлен трафик на Калинина в сторону остановки Мальцевская, а также на Русской в обоих направлениях. И небольшой затор на Борисенко в сторону Патрокловской развязки. Удачи в дороге!
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: Во Владивостоке на данный момент плюс 13, завтра до 17 градусов со знаком плюс. Переменная облачность без осадков.
1: Реклама.
2: Я календарь.
3: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
1: Информационный спонсор Авторадио. Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Туапсе ликвидировали открытое горение. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Оперштаб Кубани заявил о ликвидации открытого горения на морском терминале в Туапсе. В настоящий момент на месте работают 143 сотрудника МЧС. Привлечено 25 единиц техники. Справиться с огнем удалось спустя сутки после атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Лента.ру. Напомню, морской терминал за последние две недели был атакован трижды. После последнего удара в Черном море близ порта Туапсе зафиксировано загрязнение, которое появилось в результате разлива нефтепродуктов.
0: Проводители.
1: В России предложили ввести новый цифровой паспорт транспортного средства. Инициатива предполагает целый ряд нововведений, призванных сделать максимально прозрачным весь жизненный цикл авто. От момента выпуска до числа посещений сервисных центров, сведений о ДТП и утилизации. Информацию о каждой машине предлагают собирать в единую электронную базу, так называемый цифровой паспорт транспортного средства, с открытым доступом к данным за небольшую плату. Свое мнение по поводу инициативы высказал президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
2: Инициатива по введению так называемого цифрового паспорта, она в целом имеет разумные основания, поскольку, в общем-то, это современная технология, которая объединяет всех участников производственной эксплуатирующей цепочки в единую систему. Но эта работа, на самом деле, просто гигантская. Десятки, сотни и тысячи компаний. И поставщиков компонентов, и сборочные подразделения. Это такой объем работы. То, что это будет сделано, слишком маловероятно. Если говорить об инициативе в части эксплуатации, то есть тем, что была прослеживаемость истории автомобиля, контроль пробега, что является проблемой на рынке. Здесь у нас есть уже действующий инструмент, мне кажется, изобретать ничего не нужно. Это электронный паспорт.
1: Впервые об идее ввести новый цифровой паспорт транспортного средства стало известно еще в конце 2024 года. Сейчас отрасль проводит рабочие встречи с заинтересованными ведомствами и партиями.
0: Про туризм.
1: Спрос на отели в России в майские праздники снизился более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Количество бронирований в гостиницах сократилось из-за коротких праздничных выходных. Как пишет «Коммерсант», сильнее всего спад заметен в Краснодарском крае, Нижегородской и Ярославской областях. На спрос также повлияли прохладная погода и рост интереса к зарубежным поездкам.
0: Про авторадио.
1: 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Вместе соберутся 30 тысяч зрителей, а главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут 50 артистов: Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Гостей ждет 5 часов живой музыки. Билеты уже можно приобрести на сайте Авторадио и в городских кассах. А с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио и Авторадио Диско действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. Большая дискотека Авторадио 4 июля на ВТБ-арене, категория 12+. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: В «Любовь с головой» окунаемся мы на волнах авторадио. Лучшая музыка, любимые артисты, пазл, который удачно сложился уже 33 года подряд, радует вас. И будет так дальше, обязательно. Авторадио делает много интересных проектов, но один из них отличается от всех. Самый важный и самый честный для вас. Друзья, уже очень скоро мы отметим День Победы, праздничный, торжественный, особый день для каждого жителя нашей страны. И многие из вас помнят, как в прошлом году, 9 мая, в честь юбилея Победы мы дружно хором спели песню «Катюша» на всю страну, весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из России и 14 зарубежных стран. В этом году мы объединились с нашими друзьями, телеканалом НТВ, социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче от всего сердца снова спеть легендарную «Катюшу». Итак, внимание! 9 мая в 13:30. Время «Московская страна» слушает авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна заходит в «Одноклассники» и страна поет «Катюшу», где бы вы ни были, дома, в дороге, на улице, в разгаре праздничных гуляний или на работе. 9 мая, 13:30, пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте на смартфон или видеокамеру, а затем присылайте ваши видео нам в официальный канал «Авторадио Макс». Ваши самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей. 9 мая, 13:30, в прямом эфире «Авторадио», НТВ, «Одноклассники», «Одноклассниках», «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь, мы будем рады. Мы будем вместе. По-прежнему движение только вперед. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Кляйер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
5: «Включи авторадио».
2: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
2: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
6: авторадио.
7: Всегда на связи.
2: Авторадио.

0: today.
1: Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Китае. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае, об этом пишет ТАСС. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная КНР, тройку призеров замкнула команда Италии. Золотую медаль в произвольной программе дуэтов завоевали россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второе место в этой дисциплине также заняли представительницы России Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Накануне российские спортсменки получили 2 серебряные медали. Российские синхронистки выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания.
0: Про животных.
1: У российских кошек эпидемия астмы из-за аромадиффузоров и освежителей. Об этом пишет life.ru. В последнее время хозяева котиков все чаще жалуются на одышку и тяжелое дыхание у питомцев. При этом причиной заболевания может быть безобидный освежитель воздуха. Об опасности диффузоров и парфюма для хвостатых корреспондентам Авторадио рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
2: Как диагностировать именно истинную астму у животных не представляется возможным. Потому что есть это понятие о диагностическом минимуме. В астму входит обязательная пикфлометрия. То есть, когда больного просят изо всех сил дунуть в трубочку, чтобы определить скорость бронхиального потока. Как заставить кошку или собаку нашу дунуть в трубочку изо всех сил, не представляется возможным. Астматически подобных припадков стало больше у животных. В первую очередь, конечно, загрязненность воздуха городских квартир, аромадиффузоры, пшикалки, излишнее потребление дезодорантов, духов. Причем надо ведь сказать, что цитрус для нас – это ощущение свежести, а для кошек это вот прям вот сильнейший аллерген. Цитрусы можно даже защищать елку новогоднюю, разложить вокруг, они будут к ней приближаться.
1: Эксперт также рассказал, как помочь своим любимцам.
2: Если мы сами не можем отказаться от аэрозольных дезодорантов, духов и так далее, мы используем их просто в ванной комнате. За счет естественной влажности в ванной комнате эмульсионная вот эта смесь воздушная меньше там появляется. Если вы дома делаете ремонт, старайтесь как-то, конечно, ту комнату, где это происходит, герметизировать для того, чтобы не загрязнять воздух во всей остальной квартире для себя и, ну, для, конечно, наших питомцев.
1: Также врач советует горожанам, у которых есть домашние животные, чаще проводить влажную уборку и не курить дома.
0: Про погоду.
1: В гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в московском регионе. По прогнозам, оно придет после 26 мая. Как пишет ТАСС, в конце мая ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Это то, что некоторые называют метеорологическим летом. По словам синоптиков, прежде всего данные важны для работников агрокультурной сферы, но и обычные люди при такой температуре действительно почувствуют наступление летнего сезона. Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74 рубля 80 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления –

О любви не только можете говорить в своих сообщениях. Передаем привет на всю страну в прямом эфире. Авторадио поздравляет. В ближайший час все только для вас. Плюс 7-915-459-2020. Наш единый номер. Присоединяйтесь. Ну что же, Иван Кузнецов пишет нам. Здравствуйте, Авторадио. Хочу через вас поздравить с днем рождения Алексея Старикова из Ростова-на-Дону и передать ему большой привет и наилучшие пожелания от друзей из Сибири. Авторадио поздравляет. Привет отправляет. Привет Ванечке, Бублику и Фреду с Геной. Удачи в Рязани. Привезите нам шашлыки от Ани и Алисы. Просьба такова. Ну, привезут же обязательно. Майские праздники. Без них вообще без шашлыков никак. Дальше идем. Добрый день, Авторадио. Поздравляю с днем рождения мою знакомую Настю. Ей сегодня исполняется 49 лет. Мы познакомились позавчера в бывшем здании Центра реабилитации Стоки. Желаю ей всего самого хорошего от Данилы Жомова. Сообщение, город Петрозаводск. И еще. Светлана пишет. Здравствуйте, любимое Авторадио. А можно, пожалуйста, на всю страну передать привет весне и попросить вернуть в Краснодар хорошую погоду. Мы тут уже все замерзли. Светлана, по очереди. Вот сейчас весна к нам вернулась, московский регион. И то так, не спеша пришла. Скоро обязательно и у вас появится. Пока же греемся музыкой на Авторадио и продолжаем передавать ваши приветы.

всем, кому нужна любовь, всем, кто в ней находится. Для каждого из вас наш единый номер Авторадио. +7 915 459 2020. Делитесь своим настроением, приветами и поздравлениями. Добрый день, Авторадио. Я сегодня поздравляю своего брата Тюлькина Александра с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, огромного счастья, радости, гармонии в душе, удачи, успехов, материального благополучия и исполнения всех его заветных мечт и желаний. Крепко его обнимаю и люблю. Елена Лаптева. Авторадио присоединяется к поздравлениям самого лучшего, прекрасного, невероятного желаем Александру. Варваре Смирновой летит большой привет в Тулу. Скучаем по тебе очень. Обязательно приедем на следующие выходные. Мама и папа. Сергею Романцову большой привет летит от Иринки. Не грусти, улыбнись и сделай что-нибудь полезное. Выходной же. И это абсолютная правда. Проводим его в хорошей компании. Да, выходной. Авторадио. Катя Егорова передает большой привет семье Лениных из Ростова. Еду в гости. И еще. То есть Мерзликина передает большой привет Лере Афанасьевой. Планировали вместе пойти в спа. Вечером я тебя жду. Красота. Я тоже хочу спа, но приветы ваши важнее. Передаем их в течение этого часа в прямом эфире Авторадио. Если в пробке, например, находитесь, ну, передайте привет водителю соседнего ряда. Ему точно будет приятно. +7 915 459 2020. Скоро вернемся.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Курдукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Дайте уже наконец-то сигнал тому, кого вы любите, по кому скучаете и кого поздравляете. Не отказывайте себе в добрых словах и отправляйте ваши сообщения на наш номер +7 915 459 2020. Добрый день. Передаю привет любимому мужу Василию Дорошеву и любимой подруге Ирине Сергеевне Сосконовой. Хорошо нам всем погулять в Азове. К сожалению, без подписи. Давайте будем добавлять имена еще и отправителей. Дорогой авторадио, пожалуйста, передайте огромный привет деревне Ручей Ковровского района Владимирской области семьи Синьковых, Наталье и Алексею. Наконец-то мечта сбылась. Дом построен. Мира, добра всем. Пусть мечты сбываются. С огромным уважением, друзья из города Ковров. Как же это здорово, когда у вас, слушатели авторадио, все получается. Мы вас поздравляем и искренне радуемся. Здравствуйте, любимое авторадио. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого папу Дмитрия Черепанова из города Красноуфинск с днем рождения, с днем пожарной охраны. Он сейчас на вахте далеко от дома. Очень ждем его и скучаем. Желаем ему сухих рукавов и благополучия в семье. Очень-очень любим. С праздником, дорогой. Поздравляет авторадио. Спасибо вам большое за ваш труд. Ну что же, дальше продолжим с вами.

Продолжаем передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Саловой Ольге, Юрьевне из Шувалова, Воронежской области, от Аркадьевича. Отправили вам прекрасного настроения. Авторадио желает. Андрей Моисеев передает привет и поздравляет с юбилеем своего бывшего сослуживца Леонтьева Алексея Юрьевича из города Вологды. Желает ему всего самого хорошего. Главное – здоровья. Поселок Плесецк, Архангельская область. Передаю привет Щербакову Валерию. Люблю тебя, мой муж, твоя Михална. Привет, дорогой Авторадио. Прошу передать привет Олегу в Кузбас, еще его маме. Очень люблю и жду скорой встречи. Мы вместе навсегда. Он прекрасный человек. Кира, Москва. Кира, вам очень повезло, что вас окружают прекрасные люди. И еще Дима Хрыкин передает привет из Солнечногорска всем слушателям. Ну что же, с легкостью и хорошим настроением идем с вами дальше. Только вперед. Там приветы ваши будут. Обязательно и очень скоро.

0: ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

Ох уж эти ночи летние, теплые, романтичные, а перед ночью вечер такой же легкий, летний, музыкальный, а главное танцевальный и самый лучший. 4 июля организуем вам подобный главный танцпол страны, откроет свои двери для вас. Большая дискотека Авторадио. 30 тысяч счастливых зрителей будут зажигать по полной программе. Стадионный формат. Там просто будут все. Главные звезды споют свои главные хиты, да еще и танцевать с нами будут. Это 100%. Всем хочется праздника, и они его вам подарят. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. 5-го 50 артистов. Нельзя такое пропускать. Тем более промокод мы вам дарим май на скидку в 10% при покупке билетов. Действует эта скидка с 1 по 11 мая включительно на сайтах Авторадио.ру и Авторадио Диско.ру, категория 12+. Занимайте лучшие места. Хотите слева от сцены, хотите справа, посередине. Да где вам будет удобнее всего танцевать? Мы вас ждем. На ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», присоединяйтесь к нам. А еще передавайте ваши приветы, которые мы озвучиваем на всю страну. Вот прямо сейчас в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Ну что же, идем далее. Ксюша пишет, ох уж эти, ох уж, секундочку, давайте еще раз. Ксюша пишет, ох, уже чувствую запах лета и брызги от танцпола на БДА. Главное, не забыть солнцезащитный крем и запас счастья. Ну что же, все будет. Счастья так точно хватит вам. Авторадио организует. Далее идем. Добрый, хороший день, Авторадио. Хочу поздравить свою невесту Катюшу с днем рождения. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов и, конечно, семейного счастья с моим братом. Люблю вас всех и вам, конечно, любимое радио. Огромный привет и хорошего настроения. Настроение и позитива. Процветание. Привет родным Савинские, Басари и друзьям от Ольги Басария. Ольга, спасибо вам большое. Все приветы отправлены. Здравствуйте, прекрасное Авторадио. Хочу передать привет Максиму, Маше, Кире. Пожелать хорошего настроения, мира, тепла, благополучия, крепкого здоровья, побольше денег и прекрасных выходных. С уважением, Михаил. Ну, красота. Все самое важное мы передали. Михаил, вам чудесного настроения. Ну что же, есть еще у нас с вами время впереди для ваших приветов. Поздравление плюс 7-915-459-2020. Присоединяйтесь скорее к нам. Авторадио поздравляет.

Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим. Музыка.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: «Нольфюз».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Российским спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации. Мера распространяется и на Белоруссию. Речь о спортсменах всех возрастных категорий. Они должны пройти детальную проверку для допуска к состязаниям. Делегациям из России и Беларуси нельзя участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами.
0: Про автомобили.
2: Россиянам рассказали, какие мифы из интернета выведут мотор из строя. Среди них езда без прогрева авто перед поездкой. По словам экспертов, для турбомотора опасен резкий разгон после запуска. Еще одна плохая подсказка – игнорировать охлаждение после нагрузки. После долгой езды на высоких оборотах масло находится на грани коксования. Если заглушить двигатель сразу, остатки масла запекаются, образуя нагар. Это ведет к ухудшению смазки, разрушению подшипников и заклиниванию турбины. Появляется потеря мощности и свист под капотом. Чтобы избежать этого, надо дать мотору поработать пару минут после поездки. О других вредных советах авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
3: Раньше было очень популярно говорить, что на весь гарантийный период и вообще на весь период срока службы не нужно менять масло в трансмиссии, в автоматической, в частности. Это было серьезное заблуждение, такой маркетинговый ход, сделанный для того, чтобы снизить расходы владельца. Хотя потом все это могло привести к весьма серьезным затратам, связанным с поломкой АКПП. Если говорить про следующий совет, это, безусловно, постановка машины на паркинг без использования ручного тормоза. Весь вес машины держится, по сути, на штырьке, толщиной с палец. Впоследствии, когда машина уже возрастная, это могло привести к тому, что коробка просто не понимала, в каком положении находится селектор. То есть вы перевели по факту в паркинг, а контактная группа этого не видит. Третий вредный совет – это затягивать колесные болты и шпильки при замене колес, болтовертом, либо каким-то мощным ключом, не используя динамометрический ключ.
2: Как напоминает журнал «Мотор», высокое давление наддува и жесткие экологические нормы делают современные турбодвигатели уязвимыми перед народными лайфхаками.
0: Про Авторадио.
2: До Дня Победы остается чуть больше недели. Это особый и важный день для всей страны. Многие помнят, как в прошлом году в честь юбилея Победы мы вместе спели «Катюшу». Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из 300 городов и поселков России и еще 14 стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники» объединились, чтобы еще громче, ярче, вместе от всего сердца всей страной снова спеть «Катюшу». 9 мая в 13:30 по Москве в прямом эфире Авторадио, НТВ и в Одноклассниках «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь. Пойте вместе с нами и обязательно снимайте видео. Присылайте ролики в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс. Самые яркие кадры войдут в итоговый фильм проекта, который увидят зрители по всему миру. Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74 рубля и 80 копеек. Курс европейской валюты в эти дни 88 рублей и 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на «Авторадио».
2: Большая дискотека. «Авторадио», ВТБ-арена, 4 июля.
3: Что это?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Злоумышленники стали активнее во время майских праздников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: К майским праздникам мошенники могут активнее предлагать россиянам крупные скидки, розыгрыши и фальшивые благотворительные акции. Об этом пишет News.ru. Злоумышленники часто создают поддельные сайты магазинов, лотерей и благотворительных проектов. Там людей просят ввести личные или платежные данные. Это может привести к потере денег и доступа к важным аккаунтам, включая интернет-банк и госуслуги. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не доверять слишком щедрым предложениям.
0: Про авиацию.
2: В Шереметьево сняли ограничения на прилеты и отправку самолетов. Рейсы временно не обслуживались по решению Росавиации. Как пояснили в ведомстве, ограничения в аэрогавани вводили для обеспечения безопасности полетов.
0: Про туризм.
2: Визовый центр Японии в Москве стал строже принимать и проверять документы у туристов. По данным участников рынка, теперь чаще возвращают анкеты, просят новые справки и требуют более полный комплект документов. Особенно это касается семейных поездок и случаев, когда один человек выступает спонсором для другого. Если раньше некоторые ошибки можно было исправить быстро, то теперь туристам нередко приходится заново записываться на подачу. Из-за этого срок оформления визы может значительно увеличиваться. Подробнее о том, что сейчас происходит с оформлением японских виз, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
3: На текущий момент мы испытываем технические сложности взаимодействия с визовым центром. Безусловно, сам визовый центр уже сказал, что это не их прихоть, более внимательная проверка документов и возврат заявлений на доработку, а это требование консульства Японии. Но надо понимать, что АТОР буквально на прошлой неделе проводил встречу с посольством Японии, где они заверили в том, что российский турпоток они приветствуют, будут всячески способствовать ускорению и получению россиян виз. На текущий момент проблемы, связанные с формальным подходом, зачастую требуют дополнительные комплекты документов, которые не всегда туристы раньше предоставляли. Безусловно, никакой, скажем так, критической сложности все это не несет.
2: Интерес россиян к Японии заметно вырос. В прошлом году турпоток увеличился почти вдвое и достиг исторического максимума.
0: Про Китай.
2: Курицы и питомцы набирают популярность в Китае, пишет Афиша Дейли. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводки, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха. Они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. По данным СМИ, большинство таких питомцев попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которых должны были отправить на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они не несут яйца. По данным Центробанка России, официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74 рубля и 80 копеек. Официальный курс евро – 88 рублей и 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Оперштаб Кубани заявил о ликвидации открытого горения на морском терминале в Туапсе. Сейчас на месте ЧП работают 143 сотрудника МЧС, привлечено 25 единиц техники. Справиться с огнем удалось спустя сутки после атаки украинских беспилотников, пишет Лента.ру. Напомню, морской терминал за последние две недели был атакован трижды. После последнего удара в Черном море близ порта Туапсе зафиксировано загрязнение, которая появилась в результате разлива нефтепродуктов.
0: Про спорт.
2: Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Китае. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная КНР. Тройку призеров замкнула команда Италии. Золотую медаль в произвольной программе дуэтов завоевали россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второе место в этой дисциплине также заняли представительницы России Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Накануне российские спортсменки получили две серебряные медали.
0: Про продукты.
2: В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык. Жарить его нужно в среднем около 15-20 минут. Для определения готовности блюда нужно сделать на мясе аккуратные надрезы, затем проткнуть их зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок, шашлык хорошо прожарился. Если сок окрашен в розоватый цвет, то мясо пока не готово. При покупке этого продукта рекомендуется изучать состав и дату фасовки. На что еще стоит обратить внимание, Авторадио рассказал эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
3: Если вы покупаете свежее мясо, понюхайте его в первую очередь. Мясо должно пахнуть нежным запахом парного мяса. Если запах вас чем-то смутил от покупки, лучше отказаться. И, конечно, мясо должно быть сухим, упругим, цвет куска не матовый, равномерный. Если на мясе есть жирок, если он будет матовым, липким или вообще серо-желтого цвета, то такое мясо просто нельзя покупать. Если свежее мясо, в домашних условиях это несколько часов. То есть вы принесли мясо свежее из магазина, немедленно его обработали, замариновали, поставили в холодильник. И желательно этот кусок в течение 10-12 часов. Храните обязательно свежее охлажденное при температуре от 0 до 4, а маринованное можно чуть выше 6 градусов.
2: При этом, по словам медиков, без вреда для здоровья можно съесть до 200 граммов шашлыка за один раз.
0: Про Авторадио.
2: 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену в этот вечер выйдут 50 артистов. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Зрителей ждет 5 часов классной музыки на главном танцполе страны. Билеты уже в продаже во всех кассах города, а с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио и Авторадиодиска действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. 4 июля ВТБ-арена «Большая дискотека Авторадио», категория 12+. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

правила три, важных слова одна, что и оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: любил.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля.

0: Ка-чинг!
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
2: Категория 16+.
3: Лидия, как лед, а Лилия, как лилия.
4: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашном молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
8: Авторадио.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: Реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Синоптики рассказали, каким будет май в этом году. Далее подробнее.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет мебель «Град». Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Май в Приморье традиционно считается одним из самых переменчивых месяцев года, а в 26-м, по прогнозам синоптиков, погода вновь может преподнести жителям края немало сюрпризов, сообщает Примпресс. По данным Примгидромета, средняя месячная температура воздуха в мае составит от плюс 9 до плюс 14 градусов, что близко к климатической норме. Осадков на большей части территории края ожидается около нормы, при этом на юго-западе дождей может выпасть меньше обычного, а на юго-востоке и восточных районах больше средних многолетних показателей. На распределение температур в регионе заметно влияет хребет Сихотэ-Олень. На восточных склонах и вершинах сопок днем обычно плюс 8, плюс 14 градусов, тогда как на западных и в долине реки Арсеньевки воздух может прогреваться до плюс 18, плюс 20. Теплее становится и в районах Приханкайской равнины. Влияние озера Ханка на температурный режим здесь незначительное, поэтому весеннее тепло ощущается сильнее. В континентальных районах в мае увеличится количество грозовых дней до 5-8 за месяц. Основным направлением ветра становится южное, а на побережье чаще преобладает юго-восточный ветер. Также в мае на побережье начинается сезон туманов. В среднем за месяц их наблюдается от 7 до 12, а в отдельные годы до 20 случаев. Кроме того, примерно 1-3 раза за день за 10 лет в Приморье в мае может выпасть мокрый снег.
0: Про здоровье.
2: 40% клещей в Приморье оказались заражены инфекциями. Пострадавшие есть в 22 муниципалитетах, пишет Примамедиа. Специалисты подчеркивают, что при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо как можно быстрее удалить и сдать в лабораторию. В лабораториях проводят ПЦР-исследования, позволяющие одновременно выявлять 4 инфекции. Клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.
0: Про образование.
2: В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, рассказал представитель организации. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание, пишет РИА Новости. В общественной палате также добавили, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо для того, чтобы спокойно принять пищу.
0: Про предупреждение.
2: В Японии создали виртуального кота, которого можно погладить, пишет «Комсомольская правда». Устройство представляет собой комплекс, состоящий из VR-очков и оборудования, которое передает тактильные ощущения с помощью ультразвука. Ученые утверждают, что прямо в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его дыхание и вибрации, соответствующие мурчанию. По словам исследователей, изобретение пригодится тем, кто не может позволить себе завести настоящего любимца, например, из-за аллергии. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 12 сейчас во Владивостоке. Сегодня в городе небольшой дождь, переменная облачность, ветер умеренный, температура до плюс 17. По краю переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер слабый до умеренного, температура от плюс 13 до 18. Татьяна Миттер, служба информации.
3: Реклама спонсора.
4: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

нам повезло. Здравствуйте, друзья автомобилисты! На календаре уже воскресенье 3 мая, а это значит, что на неделе становится все больше теплых дней, на улице все зеленее, а на волнах авторадио по-прежнему хорошая музыка и только позитивное настроение. У микрофона Максим Машьянов. Всем хорошего дня, друзья!

0: Автомонитор.
1: Расскажу о ситуации на дорогах. На дорогах города свободно, однако Яндекс.Карты показывают небольшое скопление машин на Океанском проспекте в сторону площади Первая речка, также на Народном проспекте от кольца Третьей рабочей до Военного шоссе и замедляется движение на Светланской в сторону улицы Капитана Шефнера. Удачи в пути и хорошего настроения.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас плюс 12, днем чуть жарче, до 17 градусов тепла. Облачно, возможен небольшой дождь.
0: Реклама. Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы, заряд бодрости и море адреналина ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем, Приморское кольцо 1.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Митра. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима Мейнес от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. Во Владивостоке Федеральная антимонопольная служба предписала заново рассмотреть заявки участников конкурса на достройку школы на 1275 мест на Патрокле. Причиной этого стала жалоба одного из подрядчиков, который посчитал отказ необоснованным. Заявки подали две компании, но одной из них администрация отказала. В пояснительной записке от комиссии указано, что участник не предоставил нужные документы. Компания с отказом не согласилась и обратилась в ФАС. Специалисты заключили, что подрядчик подтвердил свое соответствие требованиям. В итоге действия властей признали нарушением. Жители Владивостока встревожили сообщение об угрозе БПЛА. СМС с предупреждением от системы оповещения о чрезвычайных ситуациях получили абоненты отдельных операторов накануне около 9 часов вечера. В правительстве региона пояснили, что тревога была ложной, и рассылку сделали по ошибке. Сообщение абонентам из Приморья отправляли вместо жителей Пермского края. Депутаты предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Как пишет РИА Новости, новые условия должны коснуться первого высшего образования. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5-2 миллиона. Государство должно вмешаться, считают парламентарии. В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, рассказал представитель организации. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, и иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание, пишет РИА Новости. В общественной палате также добавили, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь. Авторадио.

0: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Согласно Яндекс.Картам, загруженность дорог составляет 1 балл. Небольшой затор на Борисенко в сторону Никифорова, также на Океанском проспекте от площади Первая речка до остановки Дальпресс и умеренный трафик на Светланской в сторону Убаревича. На этом пока все. Всем легкой дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В приморской столице около 12 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют до плюс 17. Облачно, ветер умеренный.
0: Реклама.
2: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
3: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
4: Я календарь.
5: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
6: Информационный спонсор Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Приморье 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Водителям Владивостока напомнили о грядущем ограничении движения. Далее подробно.
0: Про главное.
2: Движение в центре Владивостока перекроют на полдня для генеральной репетиции Парада Победы. Финальная тренировка пройдет в среду 6 мая с 7 до 13 часов. Горожан напомнили, что в указанное время проезд и парковку запретят в районе Центральной площади, ЖД вокзала и по Корабельной набережной. В том числе ограничения будут действовать